этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да Аспога грешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

грозный царь, то закрученился, пьян повесил головочку на правое плечо. Уж как

0: tranquila te va a casar. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил,

вот что. Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: эти повесить. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыне, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне
0: этот еретик, разбойник, о, Гришка, ты?
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?

стреляла окаянная. Чего искали? Ну, какой-то гречка! Нет, так, полно шутки шутить. Хоть то слогам умею, хоть плохо разбираю. А разберу, разберу, коль дело-то до Петри доходит.

Смеховица тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока.

0: Ivane, tiepie, knias Vasily Ivanich Shuisky, che on vivo.
1: Shuisky, sabe, postoj, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод, пришел с доносом, на Шуйском из Лазова и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кратова прибыл.

Павло, полежиться, проспёт, лежиться, прожить и станет, чёрт, я твой механей, чёрт, дитя, я, народ, твой народ, а чёрт,

Боже свет, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь! Простите! Простите!